словам моим земля и небо ключи вода. Будьте слова мои крепки, как ключи подземельные.

0: всего. Ратибор!
1: Сынок, не бей, не буди землю. Пусть отдыхает. Идет весна. Весной земля проснется. Родит ягоды, жито, цветы чудные. Она все родит. Брось, Брутук, брось. Посмотри, сынок, эти снега, реки, леса с душами наших предков. Это все одно, что дерево живое, а земля наша, листочек на нем малый.
2: Radio Weser TV, Ihr lokaler Sender.